Сестра! Она родами не сделала здесь! Семен Пайба! На маме суфрену, а ним! Сами кровы я ем в нос! Эй! Меня попал справа в косте, маме! Пусть меня не сломала! Меня мальчима! Пусть меня нам! А родя! Пусть я вон ами джафу! А родя, братья, ты здесь, няме! А тебя пламя! Меня не стоя, Пайба, все в городе! I'm not going to be able to do it.